0: Привет, Сергей Бунет, привет, Сергей Бунет, с вами Илья Егор.
1: How y'all feel out there?